0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: Чилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
2: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Или Зарова 6/1.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

работает ты не такой. Встречаем вот так вот утро субботы, 11 июля, на календаре 10:06 на часах. Всем огромный привет, здесь Ил Черняев. И не так жарко, не так жарко будет и сегодня, как было всю неделю, свежо. Вот так бы я описал все, что там на улице происходит. Впрочем, посмотрел сразу, не отходя от кассы, посмотрел на то, какая будет погода на ближайшую неделю. В общем-то, вся она будет достаточно свежая. Поэтому те, кто от жары устал, ну вот, настало ваше время, можно будет выдохнуть, продышаться. Я, честно говоря, тоже от духоты немножечко подустал. Но так как я всю неделю просидел в офисе, меня любая погода устроит, лишь бы вне дома. Ну ладно, ближайшие там 5 часов мы проведем вместе с отличной, классной музыкой. Будет точно свежо, будет хитово и будет интересно. Погнали. Джака Неджиган и Ари в эту ночь. Отправляемся вместе с ними. Но сначала Майк Познер и Дэвид Гетта. I want back to Ibiza. Всем классного дня, прекрасных выходных. Погнали отдыхать.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мия Бойко появится с песенкой «Экспонат».
2: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на руках.
1: Через 2 минуты послушаем и продолжим.
3: Реклама.
4: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН Н 325-723-2032-601.
6: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
7: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
6: А ты умеешь?
7: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
8: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
9: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 23 градуса. Днем сегодня плюс 27. К вечеру, возможен дождь и плюс 26. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The Second Voice появится с песенкой Let Me Be. Меньше чем через полторы минуты продолжим. Дождитесь.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

помнишь, про вот это все время речь зашла, хочется напомнить, что 25 июля, это будет суббота, это будет день рождения нашего города, красивая дата, исполняется 440 лет, и в этот день мы снова проедем по городу огромной колонной красных машин по центральным улицам, пройдет наш легендарный парад красных машин 2026, и мы собираем участников этого парада. Если у вас есть красная тачка, а я видел в городе их много, или красный мотоцикл, заглядывайте к нам в группу Радио Красная Армия ВКонтакте, там есть специальная форма участника. В общем-то, и становитесь частью легенды города. Времени остается все меньше и меньше, пару недель, и все, и мы поедем. Так что забегайте, регистрируйтесь, и до встречи на параде красных машин. Мы погнали дальше. Алок и Кали, Dive Into Me, но сначала Досы, ЛСП, Солнце Золотое.

0: здесь, дождитесь.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Лингвы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
5: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
6: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭС ЗАИС «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

11 часов в Тюмени. Всем большущий привет. Продолжаем субботу, врываемся в новый час. Там нас ждут впереди, помимо всего прочего, Анна Асти, Дима Билан, Эпилог. Но сначала Meet Me in the Dark от AV.

Фестивальный, талантливый настрой подарили нам ребята. Это Джон Саммит и НС с работой Crystal Light только что на Красной Армии. Ну а полноценно все это ждет нас уже сегодня в 21.00 в Дэнс-шоу «Партизан». 3 часа до полуночи будем разгоняться, заряжаться, наслаждаться классным миксом от лучших производителей танцевальной музыки, если можно так сказать, со всей планеты. Забегайте, присоединяйтесь и вместе с нами тоже наслаждайтесь. А мы погнали дальше. 11.10 в Тюмени. Всем большущий привет. Немига с песней «Довольно» впереди. Но сначала Чарли Пут и Селена Гомес. «We don't talk anymore».

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу плюс 25 градусов. Днем сегодня плюс 28, к вечеру плюс 26 и дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Келвин Харрис и Джези с песенкой «Satisfy».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
4: Сегодня мы придумали все за тебя.
3: Главное, помни,
4: если пицца, то Папа Джонс.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в 19:30 в Доме печати увидим импровизационное комедийное грю-шоу, где гости рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев разгоняет их в моменте со зрителями. Категория 18+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вечерний мюзикл для взрослых в двух действиях. Полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием насуженного, песнями и плясками. Категория 16+. А всех любителей путешествий приглашаю в Тобольск на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» на концерт певицы «Елки» и Тюменского филармонического оркестра. Ловите все впечатления этого лета. Категория 12+. Уже завтра, в воскресенье, в 12:00 в Тюменском цирке пройдет спектакль «Песчаная сказка» от Геи Радзе и Росгосцирка. Это уникальный цирковой театрализированный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный джин и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока. Категория 0+. В Доме печати в 19:30 пройдет открытый микрофон. Большая проверка шуток от начинающих и опытных комиков. Завершим неделю позитивно. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.
4: Твоя тишина.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Джонни и Федук. Послушаем песенку «Лето». Меньше чем через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама.
0: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
11: Галамарт.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Нови и Лима с работой Take It только что. Привет из недалекого хитового дэнс прошлого в продолжении нашего субботнего настоящего. Всем классного дня. А вот большой привет из хитового настоящего тоже нас ждет уже сегодня, чуть-чуть попозже, в 16 с нолями, когда здесь появится Гера и начнет обратный отчет 20 лучших треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе по версии нас, тюменцев. В общем, будем слушать час хитов уже сегодня все вместе. Ну а пока погнали дальше. У нас на очереди группа «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне». Погнали вперед!

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 в Тюмени сейчас, днем плюс 27. К вечеру возможен дождь и до плюс 26. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен с песенкой «Fever Dream».

0: Реклама.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

Тюмени полдень. Всем большущий привет. Продолжаем субботу. Дальше с нами Jonas Blue и Malib с песенкой Age of Desire. Но сначала лирик Don't Go Mad.

работой «Loca la Vida». А знаете, куда эта вещица подойдет просто идеально, на мой взгляд? В наш парад красных машин, который пройдет уже совсем скоро, через 2 недели, 25 июля, в день города Тюмени. И поучаствовать в котором есть еще большие шансы принять участие, если у вас есть красная тачка или мотоцикл. Обязательно загляните к нам в группу ВКонтакте «Радио Красная Армия», поставьте там заявку и примите участие в, пожалуй, главном событии лета 2026-го в Тюмени. Ну а пока 12.08. Всем большой привет. 11 июля продолжается, а у нас на очереди «Дон Диабло» с мощной историей «Радио Бэйби». Но сначала ребята из команды «Capital Cities Stayin' Alive».

0: Тань Супер Ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Скажи 3-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Профессиональные тренеры и чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в 19:30 в Доме печати увидим импровизационное комедийное грю-шоу, где гости рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев разгоняет их в моменте со зрителями. Категория 18+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вечерний мюзикл для взрослых в двух действиях. Полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием насуженного, песнями и плясками. Категория 16+. А всех любителей путешествий приглашаю в Тобольск на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», на концерт певицы Ёлки и Тюменского филармонического оркестра. Ловите все впечатления этого лета. Категория 12+. Уже завтра, в воскресенье, в 12:00 в Тюменском цирке пройдет спектакль «Песчаная сказка» от Гейеразы и Росгосцирка. Это уникальный цирковой театрализированный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный джин и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока. Категория 0+. В Доме печати в 19:30 пройдет открытый микрофон. Большая проверка шуток от начинающих и опытных комиков. Завершим неделю позитивно. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем песенку «Невероятно» от Звонкова.
2: Вопрос без ответа. Как скучно я живу. Но важно не это.
1: Уже через 3 минуты будет здесь. Всем хорошего дня.
3: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: «Галамарт». Супер цена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
10: «Галамарт».
11: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить, пора действовать.
15: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
19: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
20: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
21: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
20: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
21: «Додо».
22: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Красноармеец Тедди Свимс с работой «Мистер Know It All» или «Мистер Всезнайка», и как-то в обществе таких людей, как мне кажется, не сильно любят, потому что они все знают, на все у них есть ответ. Но это не касается нашего Всезнайки, который знает, где расположились все 20 треков этой недели. Кстати, «Мистер Know It All» на 8-й строчке на этой неделе в главном тюменском чарте «Выборка». Но вот про нашего Всезнайку мы таким его не считаем. Мы, наоборот, его любим. Конечно же, речь идет о Гере, который знает, кто куда поднялся, кто спустился, кто влетел в двадцатку, кто из нее вылетел. В общем, все это наш Гера знает. И сегодня во всей красе он свои знания продемонстрирует, расскажет о всех хитах, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Стартуем в 16 часов с нолями. Присоединяйтесь. Пока продолжим двигаться дальше. К нам присоединится Tame Impala и Дженни с песенкой «Дракула». А прямо сейчас «Матранг». Медуза.

0: впереди. Приступаем меньше, чем через 3 минуты. Дождитесь.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Тюмени 13:00. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев, и это продолжается суббота. Новый час Эмили Робертс и Loud Luxury. Впереди появится с песенкой Love You For Life, а прямо сейчас Коста Лакоста, Черри Леди.

Love You For Life. Продолжаем субботу и потихоньку настраиваемся уже на вечер. Вечер этого прекрасного выходного дня. Ну а вечером настраивать нас на ночь, жаркую, динамичную, танцевальную, будет наше дэнс-шоу «Партизан», где танцевальной музыки будет огромное количество, целых 3 часа, без перерывов, лишних слов, в едином миксе, стартуем в 21.00. И где бы вы в этот момент ни были, мы всегда будем рядом. Ну а пока 13.09. Всем большущий привет, здесь Фил Черняев. Дальше с нами шоу «Сикап Спорт Only You», а прямо сейчас «Эйфория» от Джонни.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью плюс 21 и небольшой дождь. Завтра днем тоже дождь и плюс 29. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Мия Бойко с

0: Сказки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в 19:30 в Доме печати увидим импровизационное комедийное грю-шоу, где гости рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев разгоняет их в моменте со зрителями. Категория 18+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вечерний мюзикл для взрослых в двух действиях. Полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием насуженного, песнями и плясками. Категория 16+. А всех любителей путешествий приглашаю в Тобольск на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», на концерт певицы «Елки» и Тюменского филармонического оркестра. Ловите все впечатления этого лета. Категория 12+. Уже завтра, в воскресенье, в 12:00 в Тюменском цирке пройдет спектакль «Песчаная сказка» от Гии Радзе и Росгосцирка. Это уникальный цирковой театрализированный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный джин и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока. Категория 0+. В Доме печати в 19:30 пройдет открытый микрофон. Большая проверка шуток от начинающих и опытных комиков. Завершим неделю позитивно. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 27, ночью плюс 21 и небольшой дождь. Завтра плюс 29 и тоже небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Бауэр с песенкой «Calling of for you».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Кавер-трек «На меня ты не сердись» от Димы Урих. Ну, те, кто постарше, конечно же, сразу вспоминают оригинал от группы «Руки вверх». Ну, а для других, помладше, просто кайфовая вещица в копилочку кайфовых треков в плейлисты. Ну, мы свою главную копилочку сегодня откроем полноценно и покажем все 20 треков, которые прокачали Тюмени и выбрали в Тюмени, потому что главный тюменский чарт вместе с Герой появится сегодня в 16 часов ровно. Вся двадцаточка как на ладони в течение часа. Ну а пока The Second Voice Let Me Be впереди, но сначала Мэткон и старая добрая песенка Бэггин.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. И настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.

Тюмени 14:00. Еще один субботний час открываем вместе с Holiday Boy. Послушаем его суперхит Love Again. Но сначала тяжелая артиллерия. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Погнали.

So Shy в ремиксе от Филатова и Кэрос. Продолжается суббота, 11 июля. Ну а через пару недель, точно такую же субботу, будем отмечать День города, день рождения нашего города. И одним из самых долгожданных мероприятий в этот день, связанный с этим днем, для нас, конечно же, является парад красных машин. И еще есть время для того, чтобы подать заявку на участие в этом мероприятии. Ну, для этого нужно, чтобы была красная тачка или красный мотоцикл в наличии, и подать заявку в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Забегайте, регистрируйтесь, присоединяйтесь, и до встречи 25 июля в День города. Времени осталось не так уж и много. Ну а пока погнали мы дальше. К нам присоединится Биби Рекса и Faithless. Послушаем их совместку New Religion. Но сначала Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 в Тюмени сейчас, ночью плюс 21 небольшой дождь, завтра днем тоже небольшой дождь и до плюс 30. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Росян и Рауль Алехандро с песенкой «Понго». Через полторы минуты продолжим, дождитесь.
0: Реклама.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте. Убедитесь. 533-444.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из Бетилова. Проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жукомотива из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Uncle Flex с работой SMS. Продолжаем нашу шикарную субботу, которую дальше продолжит не менее шикарная группа Майя Мишель с песенкой «На малиновой луне». Но сначала кое-что из далекого панк-рок прошлого, хитового при этом, от Аврил Лавинь. Послушаем песенку «Complicated». Всем отличного дня, движемся дальше.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Энки, металлопрокат и стройматериалы. Энки, арматура, труба, цемент и кирпич. Энки, выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки, стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Пицца с песенкой «Золото». Я бы сейчас много золота отдал за не группу пицца, а за коробку пиццы. Да, поэтому я побегу, а дальше субботу, прекрасную субботу здесь на Красной Армии продолжит Варя Чайка. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, продолжим наслаждаться этим уикендом. За окном у нас плюс 30 и солнечно. Будем надеяться, что так и останется. И, конечно, конечно, продолжим ждать выборку, свежий выпуск выборки. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока.
1: Пока-пока. Сегодня 15.00. Энергично и с хорошим настроением продвигаемся далее, прямо по курсу. Южнокорейская звездочка Сонми с темой Cynical сразу после лирика Don't

На Красной Армии группа Расмус с бенгером «Living in the World Without You», что означает «жизнь в мире, в котором тебя нет». Ну, конечно, конечно, речь идет про любовь. Но мне вспомнилась новость, которая завершилась на неделе в сети, а именно «Кока-кола спасла жизнь женщине». Все мы знаем эти байки. Ну, или не байки, что это буквально чудодейственная вода, очищает ржавчину и отлично прочищает трубы. Но в случае с мадамой кола, ну, помогла ей буквально растворить комок непереваренной пищи в желудке. Вот это я понимаю, чудеса, кока-колики ликуют. Ну а мы не можем себе представить жизни без лучшей музыки. Далее нашу музыкальную коллекцию дополнит Дэйв и Тимс со сногсшибательной песней «Rain Dance». И прямо сейчас коллектив «Казаки» делают хиты с темой «Облака». Это «Красная Армия». Всем классного настроения и отличных выходных!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джей-Зи с пластинкой «Satisfy».

0: скидки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
5: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
6: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: В нашей компании присоединится звонкий с пластинкой «Невероятно».

0: Послушаем эту лиричную историю уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
8: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
11: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» Комарова парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
13: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Очередная вещица из прошлого. Too Close на Красной Армии. Это главный хит в карьере Алекса Клэра. Именно с ним к нему пришла мировая известность. Ну а топ главных хитов этой недели послушаем уже в ближайшие 15 минут. Ровно в 16.00, когда стартует главный тюменский чарт «Выборка», узнаем, какие из ваших хитовых любимчиков попали в топ, а какие, напротив, не смогли выдержать своих позиций. До этого успеет отметиться мод «Баинди Экс Чо» с популярной темой «Шаде», но

0: Танцевальная вечеринка начнется уже через 3 минуты.
1: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софилэнд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
9: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет».
12: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
13: «Энки». Металлопрокат и стройматериалы. «Энки». Арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки». Выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки». Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68-18-18.
14: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

Субтропические приветливости, мои дорогие жители курортного городка Тюмень. Ну как вы, не растаяли? Я готов вас бодрить. Двадцаткой лучших хитов недели. Меня зовут Гера Домян, это главный тюменский чарт «Выборка». Мы начинаем. А нет-нет, стоп. Я же не сказал, с кем мы прощаемся сегодня. Кто вылетает из нашего плейлиста прямо сейчас? Тиесто и Брианна Грейс, «Beautiful Places». Зейн, «Die for me» тоже покидает наш чарт. Ну а теперь точно, окончательно, начинаем, поехали.

0: Это новинка от Holiday Boy «Loca La Vida». Этого музыканта мы с вами знаем уже по нашим меркам давно. Тем более, он уже не раз бывал в лидерах чарта. Стоит ли ждать на этот раз попадания в топ-3 этого артиста, зависит, конечно же, от вашей поддержки. Ну а следом под номером 19 идут те, кто приближается к выходу из чарта. Это Кунгс и Теофилюс Лондон, «Galaxy», номер 19.
1: 19 место.

0: и сразу после этой истории я хочу вам кое-что рассказать. Это новости. Музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Бейонсе неожиданно выпустила 4 июля новый сингл, который называется «Morning Dew». Это новая версия трека «Donk», первоначально записана в 2013 году, который впоследствии просочился в интернет. Трек стал первой новинкой Бейонсе за 2 года, прошедших с выхода ее последнего полноформатного альбома «Cowboy Carter» 2024 года. Релиз сингла знаменует начало 60-дневного отчета обратного до 45-летия Бейонсе, а также предстоящего переиздание ее 2-го сольного альбома «Birthday» к 20-летию, собственно, альбома. Ну а группа Deep Purple выпустила новый альбом «Splat». Релиз состоится на всех музыкальных платформах, включая Яндекс.Музыка. В 24-ю студийную пластинку британских рокеров вошли 13 треков. Анонсируя «Splat», Deep Purple обещали самый тяжелый материал за долгие годы. Ну а вокалист Иэн Гиллан сравнил новый альбом с классическими работами Deep Purple, включая хиты «Highway Star» и «Smoke on the Water». В августе они отправятся в мировое турне из 86 концертов, которые стартуют в США. Ну а на этом мы музыкальные новости закрываем и возвращаемся к нашей любимой музыке.
1: 17 место.

0: сообщает сервис Яндекс.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
3: Реклама.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Мы продолжаем нашу вечеринку а-ля субтропическое настроение на очереди. Номер 14. Хугель и Сальто. Джамайка. Бам-бам-бам. Прямо сейчас.
7: 14 место.

0: Не, ну я считаю идеальным треком, когда компания девочек заходит в бар, и они в ногу шагают под этот трек. И весь зал смотрит на них. Шикарнейший саундтрек. Согласны, девочки? Или вы так не считаете? Это Леди Гага и Дойчи Runaway номер 12. Затем парочку Апероль и врывается Биби Рекса и Faithless New Religion.
1: 11 место.

0: рассказывать. Ну, хватит. Хватит стоять на месте. Хватит ждать идеального момента. Он уже наступил, если что. Глубокий вдох. Отпускаешь все, что тянуло тебя назад. И начинаешь газовать навстречу новым эмоциям и новым воспоминаниям. Потому что лучшие истории всегда начинаются именно так. Мотивирующий трек, на мой взгляд, от Zivert. «Газ» номер 10.
1: Реклама. Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Лента и окей. Одна киперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех кипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
5: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Новый жизнь.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Так, наша пауза. И первая половина двадцатки уже позади. На очереди вторая половина двадцатки. И этот трек идеально, на мой взгляд, его открывает. Это Anota и 54 Ultra. Talk to you. Поехали.

0: Не знаю, как у вас, мое настроение уже не остановить. Тем более после этого хита. Это Боб Синклор и Кайза. I can't wait. А дальше у нас еще одна красота появляется под названием Mr. Know It All от Терри Суимс.
1: Шестое место.

наоборот, конечно. На прошлой неделе номер один, сегодня уже даже не вторая и не третья, а четвертая строчка в главном тюменском чарте выборка. BTS вылетают даже из топ-3 с работой Swims. И судя по падению вашей поддержки в адрес этих ребят, дверь для них, собственно, с этой работой точно туда закрыта. А кто за этой дверью? После короткой паузы, конечно же. Топ-3 хита недели.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Галамарт. Суперцена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
2: Галамарт.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.
7: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированные застройщики Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /@dom-rfbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
15: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
17: Это главный тюменский чарт «Выборка». Топ-3 лучших из 20. Незамедлительно переходим к бронзовой строчке. «Бай Индия», «Хочу» и «Мод», «Шаде». Поехали.

строчка в топ-20 хитов недели – это «Медуза» и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home», трек, который поддерживает наше ночное с вами настроение. Ну, не хотим мы идти домой этой ночью. Не хотим. Так и поется, собственно, в этом припеве. Наш плейлист – это отражение полностью нашего настроения на сегодняшние выходные. Готов вам вновь, кстати, его представить полноценно и напомнить, кто на какой строчке расположился. Погнали! Номер 20 – это новинка Holiday Boy «Loca La Vida». Под номером 19 – Кунгс и Теофилюс Лондон «Galaxy». 18-я строчка – еще одна новинка. Это Алекс Уоррен «Fever Dream». Под номером 17 – это Russian и Рао Алехандро «Pongo». Шестнадцатое место. Алан Уокер, Изабелла Мелхман и Кэтрин Райан. Broken Strings. Пятнадцатая строчка – это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Под номером 14 – Хугель и Сольта. «Джамайка». «Бам-бам-бам». Седьмой строчки на

Вот Леди Гага и Дойчи поднимаются на две позиции вверх и оказываются на 12-й строчке. Runaway. 11. Это Биби Рекса и Faithless. New Religion. Шестой на 10-ю строчку опускается Зиверт Газ. Номер 9. Это Another и 54 Ultra. Talk to you. Восьмое место. Егор Крид, Артик и Асти. Карма. Под номером 7. Боб Синклер и Кайза. I can't wait. Тедди Свимс на этой неделе на 6-й строчке. Mr. Know It All. Пятое место. Мия Бойко. Экспонат. С первой на 4-ю строчку падает BTM's Swims. Под номером 3. By India. Хэчо и мод. Шаде. Второе место. Медуза и Генри Камомили. Don't wanna go home. И вот они, лидеры сегодняшней вечеринки. С четвертой на первую строчку поднимаются Тем Импала и Дженни Дракула.

0: красивые мои, любители стильной музыки и жизни, желаю вам невероятных выходных, чтобы от ваших кайфушек слагали легенды уже на следующее утро. Я знаю, вы можете, это 100%. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи, пока.
1: Тюмени 17:00.

пластинкой Mad World, а я, как обещала, рассказываю. Парад красных машин – это яркая, масштабная акция, которая проводится в честь Дня города. И это не просто городское, а всероссийское событие объединяет не только жителей

обязательно. Ну а мы погнали дальше. Прямо по курсу Ольга Серябкина и Дима Урих с клевой новинкой 8901. Но сначала послушаем тему «Банк» от Айсгергерта и Зиверт на Красной Армии.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Егор Крид, Артик и Асти с темой «Карма».
3: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя не берем. Карма.
2: Послушаем эту хитовую вещицу уже через 2 с небольшим минуты.
4: Реклама.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
8: Сегодня мы придумали все за тебя.
7: Главное, помни,
8: если пицца, то Папа Джонс.
9: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
10: Галамарт. Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
12: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
13: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
12: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
13: «Додо».
14: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь, до 25 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальная тема для субботы «I went back to Ibiza» от Майка Познера и диджея Дэвида Гетта.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
4: Сегодня мы придумали все за тебя.
3: Главное, помни,
4: если пицца, то Папа Джонс.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Только что крутой дуэт Джонни и Федук, мальчишки, подарили нам не менее крутую песню «Лето» идеально вписывается в настроение любого солнечного дня, а еще слаще она звучит где-нибудь на природе, например, на берегу какого-нибудь водоема, ну или даже моря. В Тюмени уже 5 часов 43 минуты, с тобой Варя Чайка, а далее уже с нами красотка Lucky Lee с лиричной историей «I Follow Rivers». И появится она сразу после темы «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана. Это «Красная армия». Всем классных выходных!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The Bauza с пластинкой Magnetic. Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
0: ООО «Тримет». Город Тюмень. УГРН 102-720-083-05-79.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /@dom-rfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
14: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени, 18.00. Встречаем вечер красиво и, конечно, в компании только самых крутых артистов из ближайших к нам группа Fast Boys с хитовой темой This Feeling и прямо сейчас Алекс Уоррен с темой Fever Dream.

Стопудовый хит этого лета «Феникс» от группы «Беовульф» на Красной Армии. В Тюмени уже 6 часов 9 минут, на календаре 11 июля. И сегодня начали показывать новых миньонов в кино. И в интернете ходят слухи, что это лучшая часть серии. Рейтинги зашкаливают, а критики не критикуют, а хвалят картину за крутой юмор и отсылки к более чем 30 культовым фильмам. А сами создатели кулаком в грудь бьют, обещают превратить самого яростного ненавистника миньонов в их фаната. И я, честно сказать, искала, но не нашла ни одного плохого отзыва на этот мульт. Возможно, причина, что целевая аудитория — это дети, но такие громкие обещания создателей, ну, заинтриговали. Чего лукавить? Добавляем этот пункт в список планов на этот уикенд. И погнали дальше, где нас уже заждались Баста с любовной лирикой в песне «Любовь без памяти». И прямо сейчас группа Good Charlotte «I Just Wanna Live» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Ближе к ночи ожидается небольшой дождь и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Коста Лакоста с песней «Черри Леди».

0: удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49. Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
2: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.
3: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
4: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
5: Отремонтируйте стекло в моей машине.
6: Какой у вас автомобиль?
5: Красный.
6: Конечно, заменим.
7: Лаборатория автостекла отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром «Метелевский».
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

с пластинкой «Оружие», а мы вовсю готовимся к самому классному событию этого месяца, конечно, к 440-летию Тюмени, а также к визитной карточке Дня города, к параду красных машин. Аппарат — это целая колонна красных автомобилей, начнет свое шествие у Тюменского автопарка и пройдет по центральным улицам города. Конечно, помимо самого парада тебя ждут конкурсы, розыгрыш подарков, все различные мастер-классы и концерт от приглашенных артистов. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте, радио Красной Армии, и там же можно подать заявочку на участие в колонне красных машин. Присоединяйся обязательно, а мы погнали дальше. Впереди лирик с темой Don't Go Mad, и прямо сейчас группа BTS с песней Swim на Красной Армии.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 102.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

времени 7 вечера. А мы движемся далее. Скоро компанию нам составит Holy Flame с хитовой вещицей «Тану» сразу после горячущего дуэта Леди Гаги и Дойчи с пластинкой «Runway».

0: Сервис Яндекс.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Клубный подгон от «Медузы» и Генрика Мамильо. Don't wanna go home.

0: заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: Сервис Яндекс.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
5: К нашей компании присоединится Мари Краймбрери с песней «Ты помнишь».

0: Реклама.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН
3: 102-720-083-05-79. Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

Подъехала новость, которая, напротив, согревает сердечко. Очередной стартап набирает популярность в мире. На этот раз умные люди придумали ошейник для собак. Да не простой, а с мини-проектором. Можно загрузить

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: «Галамарт». Супер цена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
6: Галамарт!
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

сьогодні 20.00. А мы движемся далее. Впереди группа Клан Гайросел с хитовой вещицей Райт. Но сначала отметится

Также, помимо автопробега, тусовочка у технопарка включает в себя развлекательную программу с конкурсами, выступления приглашенных звездочек, различные мастер-классы и даже показ мод. Одним словом, присоединяйся обязательно. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте, радио «Красная армия». Там же есть ссылка на заявку на участие в колонии красных машин. Ну, мы погнали дальше. Впереди Арни, Токсис, Биг Бэйби Тейп с темой Nobody. И прямо сейчас Тедди Свим с песней «Мистер Кноу Ит Олл» на «Красной армии».

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Автотехники на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
3: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
4: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Деньги, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
2: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
2: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Difference, yeah.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?